Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Радио Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.01. Температура плюс 16, днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на «Радио Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Медиагруппа России сегодня удалила с сайта агентства РИА колонку Александра Насовича о еще одной СВО. Гендиректор Дмитрий Киселев назвал публикацию техническим недосмотром. Она противоречила редакционной политике. Власти не анонсировали новых спецопераций, а подобные тексты вредят журналистской миссии, заявил Киселев. Статья Насовича «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» была опубликована 25 сентября утром и была почти сразу удалена. Незадолго до появления этой публикации Сейм Литвы проголосовал за отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия. Самарские региональные власти утвердили порядок электронной регистрации собак и кошек. Каждому животному присвоят уникальный номер чипа. Данные внесут в Федеральный ветеринарный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек – добровольно. Процедуру можно пройти бесплатно в Самарском ветеринарном объединении или областной ветеринарной лаборатории. На «АвтоВАЗе» стартовало серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Модель создана на платформе «Весты». Для нее разработали около 1000 оригинальных узлов и деталей. В производстве применяют лазерную сварку и новое оборудование, включая 53 робота 5-го поколения. Автомобиль оснащают двигателями 1,6 и 1,8 литра. В перспективе появится версия с турбомотором. В продажу модель поступит в конце года. Цены пока не объявляли. Жителям Самарской области предлагают написать этнографический диктант. Акция пройдет с 3 по 12 ноября. Участвовать можно очно, откроют более 2000 площадок, или дистанционно. До 30 сентября принимают вопросы для диктанта. Автор самого креативного получит приз. Результаты диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции. Баскетбольная «Самара» открыла сезон единой лиги ВТБ поражением. В Саратове горожане уступили «Автодору» 69-77. А вот начало было многообещающим. Самарцы выиграли первую четверть 19-7 и ушли на перерыв с преимуществом плюс 5. Но во второй половине «Автодор» перехватил инициативу. В следующий матч регулярного чемпионата «Единой лиги» самарцы сыграют 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
2: На «Радио Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 8. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня четверг, 24 сентября. Что на этот день обещают звезды, расскажем прямо сейчас. На Радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы, легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы, хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы, вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи, события ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы, возможно, события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, 7 часов 17 минут, температура в Тольятти плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», 1 этаж. ТРЦ «Аэрохолл», 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «ДАФ» по суперцене – 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября у полцирка УТРЦ «Паркхаус». Нотьюз.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.34, температура плюс 11. Днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области установили норматив 14 213 рублей на отлов и содержание одного бездомного животного. В сумму входят отлов, стерилизация, содержание в приюте, чипирование и другие процедуры. Правила возврата онлайн-товаров могут ужесточить из-за злоупотреблений покупателей. Предполагается ограничить возврат парфюмерии, косметики и электроники, разрешая его только после осмотра. На наступившей неделе в Самарской области сохранится теплая и сухая погода с температурой до плюс 20, но с 1 октября начнет холодать. По прогнозу, в четверг днем температура составит всего плюс 12-17, ожидаются дожди. Баскетбольная Самара стартовала в единой лиге ВТБ с поражения от Автодора 69-77. Следующий матч команда проведет 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 12. На календаре понедельник, 28 сентября. В этот день родились знаменитая французская актриса и певица Брижит Бардо, легендарный итальянский актер кино и театра Марчелло Мастрояни, актриса и продюсер Наоми Уоттс, великий французский химик и микробиолог, открывший вакцину против бешенства Луи Пастер, а также французский писатель Проспер Мериме. В 2023 году, 28 сентября, в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не предоставляет полосу «Комбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
9: Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
10: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
11: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
12: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
13: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 28 сентября 2023 года в Британии неизвестные спилили дерево Робин Гуда. Этот платан в национальном парке Нортумберленд считался самым известным деревом страны и достопримечательностью для туристов. Возраст платана оценивали примерно в 300 лет, а деревом Робин Гуда его прозвали после выхода фильма с Кевином Костнером в 91-м. Благотворительная организация назвала его деревом года в Англии. Само место на северо-востоке Англии, где рос платан, историческое. Рядом грандиозное оборонительное сооружение древних римлян – Стена Адриана. В 2025-м виновными в уничтожении дерева Робин Гуда признали двоих британцев. В телефоне одного из них нашли кадры, подтверждающие причастность. Каждый получил по 4 года и 3 месяца заключения. А вот внятно объяснить свой поступок товарищи не смогли. Показали только, что им очень лестно внимание журналистов. Теперь древний платан красуется только в фильме «Робин Гуд, принц воров» и в клипе Брайана Адамса на песню к этому фильму.

0: 106.9 FM.
1: Все смогут наблюдать два метеорных потока. Ориониды с 1 октября и дракониды с 5. Пик драконид придется на 8-9 число, ожидается до 5-15 метеоров в час. Условия для наблюдения будут благоприятными из-за новолуния. А вот пик орионид придется на 25 октября. Интенсивность звездопада составит 15-20 метеоров.
2: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
3: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.10, температура в Тольятти плюс 12. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Спонсор минуты драйва на радио Омега, ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.ru.
4: Реклама.

0: 5555.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8.20 в Тольятти. Температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
4: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: «Алтын спецодежда» – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте «Алтын-СИЗ».
6: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 12. Днем ожидается 19.21, градус без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области вводят электронную регистрацию собак и кошек. Животным присвоят уникальный номер чипа и внесут данные в федеральный реестр. Собак нужно зарегистрировать в течение 2 недель после достижения 3-месячного возраста. Кошек добровольно. Услуга бесплатна. На автовазе запустили серийное производство кроссовера «Лада Азимут» на платформе «Веста». В машине около 1000 оригинальных деталей. В производстве используют 53 робота 5-го поколения. Модель оснащена двигателями на 1,6 и 1,8 литра. В продаже она появится в конце года. В октябре в Самарской области можно будет увидеть 2 метеорных потока – дракониды и ориониды. Благоприятные условия будут для наблюдения дракониды из-за новолуния. Видимость орионид ухудшит полнолуние.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 12 градусов. На календаре понедельник, 28 сентября. Сегодня день тульского пряника, день банного веника, а еще день генерального директора и день работника атомной промышленности. В 551 году до нашей эры, 28 сентября, родился знаменитый древнекитайский философ и основатель государственной религии Китая Конфуций. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1+1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензия. Претензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было 1.5 года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 16. Несколько минут назад Лариса с улицы Ленинградской разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств. Но мы задали музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже, а до этого было сыровато. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Группу «Кино». Вот правильный ответ. Ларису поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 17, днем ожидается 19.21, градус без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области и по всей стране обновят стандарты работы детсадов. Планы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Главное новшество – укрепление связи с семьей в воспитательных задачах. Детский сад продолжит выполнять воспитательную функцию, а не только подготовку к школе. Особое внимание уделят знакомству детей с национальной культурой, литературой и традициями. Почти все социальные учреждения Самары, 98,5%, готовы к отопительному сезону. Остальные должны оформить документы за неделю, сообщили в горадминистрации. По прогнозу, отопительный сезон начнется не ранее 1 октября. Сначала тепло пустят в школы, детсады, больницы и учреждения культуры. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Аферисты изучают в соцсетях фото покупок, геотеги и данные о друзьях и работе потенциальных жертв, чтобы выстроить правдоподобную схему обмана. В МВД советуют не публиковать геопозиции, отключать автопроставление геотегов и ограничить доступ к странице для незнакомцев. Более трети компаний в Самарской области сталкивались с тихими увольнениями, когда сотрудники выполняют только минимальные обязанности и не берут дополнительных задач. Об этом сообщили руководители предприятий в опросе «Суперджоб». Большинство организаций реагируют на тихое увольнение конструктивно. 70% обсуждают ситуацию с сотрудником, 30% пересматривают должностные обязанности. 56% работодателей с таким явлением не сталкивались. Носить маски осенью целесообразно в транспорте, поликлиниках и местах массового скопления людей. Там выше риск заражения гриппом и ОРВИ, сообщили газете РУ опрошенные врачи-терапевты. На улице маски не нужны, а при появлении симптомов болезни маска помогает не распространять вирус. Дополнительно важно мыть руки и соблюдать дистанцию. Хоккейная «Лада» начинает серию из трех выездных матчей. Сегодня автозаводцы в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся в Минске с «Динамо». 30 сентября с екатеринбургским «Автомобилистом», 2 октября с омским «Авангардом». Сейчас «Лада» занимает 10 место в западной конференции. Ближайший домашний матч тольяттинцы проведут 5 октября против «Шанхайских драконов». Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19,21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.08, температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега появляется наш автомобильный обозреватель. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгой упрямую строкой.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.17, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
4: Реклама.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
6: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.34, температура плюс 17. Днем ожидается 19.21 градус, без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. С 1 октября россияне смогут вносить наличные на счет через банкоматы сторонних банков с использованием системы быстрых платежей. Банки сами решат, внедрять ли услугу. Лимит до 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч рублей в сутки или 200 тысяч в месяц. Бывшую самарскую судью Татьяну Сергееву могут привлечь к ответственности за пьяную езду и поддельные номера. Верховный суд подтвердил, что нарушение не связано с ее работой. Напомню, женщина стала виновницей ДТП и покинула место аварии. Участок заводского шоссе в Самаре закрыт до 19 октября из-за ремонта железнодорожного переезда. Ограничения действуют для всех видов транспорта. Водителям советуют заранее выбирать пути объезда. Продажи кроссовера «Лада Азимут» стартуют в конце года, сообщил министр промышленности Антон Алиханов. В этом году выпустят несколько тысяч машин, в 2027-м – несколько десятков тысяч.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
1: Здравствуйте. Самарские региональные власти требуют почти 3 миллиарда рублей из банкротящегося мусорного оператора «Экостройресурс». Чиновники считают, что компания необоснованно получила эти деньги из-за досрочного расторжения договора. С 1 октября в Самарской области проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться в зависимости от города. В Самаре рост составит 14%, в Тольятти до 18,5%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с начала отопительного сезона расходы на тепло увеличатся, также вырастут платежи за электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение и за вывоз мусора. Тариф за капремонт увеличат с нового года.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду, температура плюс 19-21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 17. На календаре понедельник, 28 сентября. Сегодня день тульского пряника, день банного веника. А еще день генерального директора и день работника атомной промышленности. В 551 году до нашей эры, 28 сентября, родился знаменитый древнекитайский философ и основатель государственной религии Китая Конфуций. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. 10.44 в Тольятти. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было полтора года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 18. Днем ожидается 19-21 градус без осадков. Говорят, что в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через пару минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 11.02. Температура плюс 18. Днем ожидается 19.21 градус без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы атаки беспилотников. Одновременно Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом. В аэропорту Курумыч задержаны 11 рейсов. Суд отправил под домашний арест Анастасию Ферапонтову, жену экс-спикера Думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она получила от расположенного на побережье Черного моря санатория «Автотранспортник» заем 80 миллионов рублей под 1% годовых и распорядилась деньгами в своих интересах. Прокуратура добивается возвращения санатория, принадлежащего окружению экс-спикера Новокуйбышевска, в госсобственность. Переплата по ипотеке на вторичную квартиру может достигать 36 миллионов рублей. Такие данные привела замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. При кредите на 8 миллионов рублей под 18% годовых на 30 лет общая выплата банку составит около 44 миллионов рублей. Сократить переплату помогает увеличение первоначального взноса или уменьшение срока кредита. Например, при займе на 7 лет переплата снизится примерно до чуть более 6 миллионов рублей. В Самарской области в первой половине наступившей рабочей недели еще сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой до плюс 21 градуса. С четверга начнет холодать. По прогнозу Приволжского гидрометцентра, 1 октября дневная температура составит всего плюс 12-17 градусов, пойдут дожди. В октябре в Самарской области можно будет увидеть два метеорных потока – дракониды и ориониды. Благоприятные условия будут для наблюдения драконид из-за новолуния. Видимость орионид ухудшит полнолуние. Самарский областной суд отказал агенту ФИФА в иске к экс-футболисту Крыльев Советов на 90 тысяч долларов. Эту сумму футбольный агент и посредники пытались взыскать с Бенхамина Гаре в качестве комиссии за организацию трансфера в бразильский клуб «Васко да Гама». Но суд установил, что оригинал договора не предоставлен, а переписка в мессенджерах не подтверждает обязательства футболиста. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей и 87 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 19,21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Крис Айзек, Can't Help Falling in Love. С вами Михаил Соколов, на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 18. Сегодня утром Лариса Сульца Ленинградской разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Сегодня именинник Федор Емельяненко, знаменитый самбист и боец смешанных единоборств. Но мы задали музыкальный вопрос. Однажды в интервью Емельяненко сказал, что ему нравится музыка этой группы, особенно с 88 года и позже, а до этого было сыровато. Какую группу так оценил Федор Емельяненко? Группу «Кино» — вот правильный ответ.
1: Я, Лариса Кузнецова с улицы Ленинградской, разгадала невероятный вопрос. На радио Омега.
0: Ларису поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Шабузи, Типси. А прямо сейчас Михей Джуманджи туда, на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 11:19. Температура в Тольятти плюс 18. Говорят, что Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер. 1994. Рождение легенды». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди «Елка. Впусти музыку» и «Joy. Touch by Touch» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Тони Брэкстон, Spanish Guitar. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 19. Днем ожидается 19-21 градус без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило календарь выходных на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. А первым рабочим днем Нового года станет 11 января. В 2027 россиян ждут 5 трехдневных периодов отдыха и 4 выходных подряд на День народного единства. В Самаре до 1 октября будут отключать холодную воду из-за профилактики. Завтра без воды останутся улицы Демократическая, Кирова-Димитрова и проспект Карла Маркса. 30 сентября десятки улиц и микрорайоны Юг-1 и Юг-2. В Самарской области в первой половине наступившей рабочей недели еще сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой до плюс 20. С четверга 1 октября начнет холодать, пойдут дожди. Летом мальчики получали травмы втрое чаще девочек, сообщили газете.ру в Сберстраховании. Чаще всего травмы случались в июне, а самая уязвимая группа – дети 10-14 лет. На них пришлось 60% обращений из-за высокой активности в спорте и во время отдыха.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет малооблачно, без осадков, ветер восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Mariah Carey – My All. 11 часов 46 минут. Температура в Тольятти плюс 19. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые яркие воспоминания. Дженнифер Лопес – Ain't It Funny. Моби – Porcelain. А еще Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье – Барселона. Прямо сейчас на старте золотой коллекции радио Омега.

Дженнифер Лопес, Ain't It Funny в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 19. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов, а сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Легкого вам понедельника и продуктивной рабочей недели. Будьте здоровы!

0: 12:01 в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 19 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 октября в Самарской области проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Размер повышения будет различаться в зависимости от города. В Самаре рост составит 14%, в Тольятти до 18,5%. При этом итоговая сумма в квитанции зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. В частности, с началом отопительного сезона расходы на тепло увеличатся. Также вырастут платежи за электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение и за вывоз мусора. Тариф за капремонт увеличат с Нового года. Отлов и содержание одного бездомного животного обойдется областному бюджету в 14 230 рублей. Норматив установили самарские региональные власти. В сумму входят отлов, транспортировка, ветеринарный осмотр, обработка от паразитов, чипирование, 30-дневное содержание в приюте, кастрация или стерилизация, видеофиксация, возврат в место обитания и другие процедуры. Бывшую судью из Самары Татьяну Сергееву могут привлечь к ответственности за пьяную езду и поддельные номера. Верховный суд разрешил это, отметив, что нарушение не связано с ее профессиональной деятельностью. Сергеева ушла в отставку в январе. Она стала виновницей ДТП и покинула место аварии. До 1 октября в Самаре планируют отключать холодную воду на несколько часов в день из-за ремонтно-профилактических работ, сообщили в самарских коммунальных системах. Завтра воды не будет с 9:30 до 4:30 вечера на Демократической, Кирова и Димитрова, а также с 8 утра до 3 часов дня на проспекте Карла Маркса. 30 сентября отключения затронут уже десятки улиц, включая Бакинскую, Зеленую, Нефтяников и микрорайоны Юг-1 и Юг-2. Баскетбольная «Самара» открыла сезон единой лиги ВТБ поражением. В Саратове горожане уступили «Автодору» 69-77. Начало было многообещающим. Самарцы выиграли первую четверть 19-7 и ушли на большой перерыв с преимуществом плюс 5. Но во второй половине «Автодор» перехватил инициативу. Следующий матч регулярного чемпионата единой лиги самарцы сыграют 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока. Доллар на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3:1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду. Осадков не будет. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: На минуточку даже показалось, что выходные все еще продолжаются. Такое настроение у этой песни. What's a woman without a man? Группы By Conduz, Радио Омега, музыка, которую мы любим. А нам с вами хорошего понедельника, удачи в делах. Далее на Радио Омега для вас Вере все, что касается. Меня зовут Алена Богданова. Я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус», 0+.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск» 82% жирности по суперцене. Цене 169,99. Пеликан. Свой. Родной. Недорогой.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: на радио Омега, группа «Звери». А дальше у нас с вами еще новый хит Мадонны. Обязательно его послушаем. Называется «Бизарре». Но прежде на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскар», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Луки Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротта это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал с руки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать человека рассеянного. Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега, Сэм Смит. 12:31 в Тольятти, на улице плюс 19 градусов. О погоде расскажу через минуту. Еще впереди у нас с вами песня Not About Us. Но прежде нам Руслан Химчак расскажет свежие новости. Спонсор ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественный металл, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области установили норматив 14 213 рублей на отлов и содержание одного бездомного животного. В сумму входят отлов, стерилизация, содержание в приюте, чипирование и другие процедуры. На автовазе запустили серийное производство кроссовера «Лада Азимут» на платформе «Веста». В машине около 1000 оригинальных деталей. В производстве используют 53 робота 5-го поколения. Модель оснащена двигателями на 1,6 и 1,8 литра. В продаже она появится в конце года. На наступившей неделе в Самарской области сохранится теплая и сухая погода с температурой до плюс 20, но с 1 октября начнет холодать. По прогнозу, в четверг днем температура составит всего плюс 12-17, ожидаются дожди. Баскетбольная Самара стартовала в единой лиге ВТБ с поражения от Автодора 69-77. Следующий матч команда проведет 4 октября дома против «Динамо» из Владивостока.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега, безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на главном. Только что Элтон Джон, а на очереди у нас с вами еще золотая коллекция. В ней Марк Алмонт, Love is Pond, Limp Bizkit, а также Opus, Life is Life. На радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган», «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

Как же я хочу, чтобы ты был здесь, об этом Rednecks Wish You Were Here, и пусть ваши мечты и желания обязательно исполняются. А это наша с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро послушаем Лауру Браниган, Self Control, до этого еще Доминик Джокер, если ты со мной.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
1: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Яркая и чувственная звезда из 80-х, Саманта Фокс на радио Омега. Я смотрю вперед, а там у нас с вами звезды тоже первой величины, не меньше. Мы послушаем Майкла Джексона, Энрике Иглесиаса, а откроют золотую коллекцию на радио Омега Милен Фармер.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет Паусовкомбанк. Подробности на сайте Арена Авто.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
7: Телефон рекламной службы 510 210.
8: Радио

Песня, которая подарила нам заряд энергии в разгар рабочего дня. «Остров» Леонида Агутина на радио «Омега». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Желаю легкого понедельника, хорошего настроения. Далее на радио «Омега» «Холи-моли», «Шатте френд».

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Амега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Амега.

0: «Воодушеви». Меня, так называется эта песня, «Lift Me Up» от Джерри Холливелл. Нас с вами вдохновлять будет музыка золотой коллекции в ней Элтон Джон, также танцевальный хит про R&C, а еще Сиси Кэтч «Heaven and Hell» на радио «Омега».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет? 1+1.
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
6: 3.
8: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
9: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
10: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: На радио Амиго о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Амиго.

0: Эрик Клэптон подвел нас с вами уже к золотой коллекции «Радио Омега». В ней послушаем Эрса Рамазутти. Эрику «I Don't Know» откроют золотую коллекцию на «Радио Омега Скорпионс». «I Still Loving You».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио Амиго Боссанов. Арис то, что можно перевести как спасибо. Вам спасибо, что вечер вы проводите здесь вместе с нами. Вам желаем хорошего настроения и уже легкого завершения всех дел на сегодня. Что касается музыки, далее у нас с вами золотая коллекция, в ней Sting, Shape of My Heart, а также песня Supergirl. А еще послушаем песню из кинофильма «Танец вспышка» на радио Амиго.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
5: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер северо-восточный слабый, ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: На радио Омега группа «Несчастный случай». А дальше у нас с вами еще песня с нового альбома «Мадонна». Она называется «Пизаре». Ее она записала вместе с диджеем Мартином Гарриксом. Послушаем совсем скоро «Пизаре». Но прежде еще на радио Омега «Минута драйва». Спонсор ООО «Арина Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордные 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджо», «Леон Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган.auto.ru.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК». Или по телефону 772-38.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Новое мое шоу на радио Омега, и пусть вечер подарит вам обязательно что-то хорошее. Из хорошего впереди Элис Мертон, No Roots, но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нино Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскар», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Ротта звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротта это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал с руки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Ротта можно было бы писать человека рассеянного. Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: И, по-моему, под прекрасные песни мы с вами уже все-таки собираемся с работы в сторону дома. Всем хорошего вечера. Смотрю вперед, а там на золотой коллекции Радио Омега, в ней Мистер Биг Wild World. А также послушаем танцевальный Rain. А в начале наш с вами тройки на Радио Омега Роксет The Look.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
5: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 500-520.

0: обувь. Дзержинского, 38А.
1: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Алтынспец одежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Сколько тебе лет?
2: Три.
1: А сколько будет? Один плюс один.
2: Три.
1: Что три?
3: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: Три.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ДК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Радио Омега ДДТ, новая жизнь. Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее на Радио Омега золотой коллекции в ней Дайдо Ханте. Также послушаем танцевальный, беззаботный ла-ла-ла. А в начале золотой коллекции Лиан Росс, Say You Never на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
4: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: радиоамига Полин Гагарина. Дальше у нас с вами еще Альма с песней «Some Really Hurt Us». Но прежде на радиоамига Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательные решения, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – 1 этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
5: Центр кровли.
6: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
7: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Амега» о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный слабый. Ночью до плюс 12 градусов, а днем плюс 16-18.
2: СМИ радио «Амега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио «Омега».
1: Почему день

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.